0: Hey, привет!
1: Лайер!
0: А, мы еще не нашли. Все проблемы, идите к нему. Идите, идите, вон он. Скажите его. Он тебе скажет. Идите к нему.

0: 去咖啡厅告诉你。
1: Мама,
2: девчонки, ну я же объясняю, я этих людей, я их в лицо не видел, я их вообще не знаю. Меня нашел агент, понимаете? Он мне наличными платил. Ну, сказал, чтобы я сыграла какую-то дочку начальника завода, что ли. Ну, я и не поняла, понимаешь? Ну, наличными платил, ну, а почему мне не согласиться? Потом что? Ну, потом мы на фабрику уже поехали, ну, а я там, ну, я в жизни там не была, понимаете? Ну, я вообще, ну, как бы, я не знаю, что вы от меня хотите, ну, серьезно.

0: Как дела? Как дела? Давно не виделись. Так.
1: Хорошо, а ты как?
0: Что я смотрю.
1: Из Китая девочки приехали. Это сотрудничество с тобой, представляешь?
0: Эти?
1: Да, сейчас познакомлю. Девочки, это я Толь. Ши Банься, Сяо Ян.
0: Добро пожаловать в Украину.
2: Майни, ладо хэйхай.
3: Сяо Ян, 你跟他说我们可以先签合同，但是货得装上轮船之后，我才能付款。
4: Можно подписать контракт заранее, но оплата произойдет только после погрузки товара на судно.
0: Можно, но имейте в виду, что без денег вы не получите таможенных документов.
2: Если вы не платите, вы не получите документы, вы не получите таможенных документов.

0: 价格呢？
1: $45
2: за тонну.
3: 45美元一吨。
0: 40.
3: Сорок.
2: Не, не, так не пойдет.
3: 不行。
2: Американцам за сорок.
0: 我来自中国，我们的需求量很大很大。
3: Я из Китая, и у нас огромный спрос.
0: 如果不出意外的话，价格又还会来。
3: Если все будет порядке, я вернусь в следующем месяце.
0: 我希望我们第一次合作，
3: я хотела бы,
0: 双方都能给出最大的
3: 诚意。Более с клиентами в нашем деле вам.
0: 如果这次能合作成功的话，我下一次给他45美元。
3: Я обещаю вам в следующий раз 45 долларов.
2: А вы китаянки очень ушлые.
3: Почему у нее хапа? Дай 42 миллиона.
0: 成交
3: Договорились.
2: Хорошо.
0: 我能看看货吗？
3: Могу ли я увидеть товар?
2: Ты договорились с перевозчиком?
3: 你要先联系好货运，告诉他时间，到时候他再帮你。
0: 那不行啊。我要先看钢的品质。
3: Как мне вести бизнес, если я даже не видела товар?
2: Девочка моя, это военная база.
3: 他说他们是军方，没有你想的那么
2: 简单。
3: 但他向你保证是好东西。
2: Если что-то не устраивает, то до свидания.
3: 那如果你不相信就算了。
0: 那我先签合同，先不付定金，可以吗？
3: But besides contract, без депозита.
2: Хорошо.
3: Хорошо.
0: Хорошо. Хорошо.
4: Ну это славно, вот хорошо.
5: 下回啊，下回我继续做东。小金，你帮我送一下。
6: 好的，赵总
5: 啊，
7: 行，再见，
5: 哎，拜拜，拜拜。你怎么才来电话呀？
8: 我刚到黑海，你着什么急啊？
5: 也是。你都不着急，我着什么急啊？
0: 我刚才见过他们了，我已经跟他们谈好了，42美元一吨。
8: 我打算弄5万吨回来，您再给我2450万，但是我跟他们说好了，货上船再付款。
5: 我告诉你啊，我不会因为你说什么我就相信他们。
9: 当然我说这话你肯定心里不舒服，但这就是事实。我不是赌徒，我相信你也不是，咱们别开玩笑行吗？
5: 那个
9: 钢的品质怎么样？
0: 我还没有看见钢，但我觉得一定是好钢。
5: 你没事吧？你都没看见东西你就跟我要钱啊？
8: 赵总，请您相信我。
5: 我不信。